Wir danken der Kindergarten an Ihnen natürlich, dass Sie in Bukharinskim давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении.